Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: российскую вакцину от ВПЧ, вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Перед товарищеским футбольным матчем между Россией и Намибией, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 5 вечера. Сам матч 3 октября стартует в 20:00, пишет «Новый день». Официальный курс доллара в среду 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
2: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в Паривит.
4: Газобетон Паривит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
6: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. И пока еще тепло, плюс 18-20.
7: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио С вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 30 сентября. Сегодня последний сентябрьский день. И пока еще будет тепло. Днем до плюс 20. В центре Екатеринбурга пока плюс 9. И сегодня снова обойдемся без дождей. В основном будет ярко, солнечно и по-осеннему хорошо. А что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио С.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Иванова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: На радио «Сия» ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы, на Пехотинцев от Совпировской до теплоходного проезда. И собирается транспорт на Шевской, Бакинских комиссаров Донбасской от Тепличной до Суворовского переулка. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
8: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
4: Акция до конца сентября этого года.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: Такие варианты знакомых нам песен тоже хороши. Радиусе с вами. Доброе утро. На часах 7:19 в центре города плюс 9, днем до плюс 20. А сейчас на радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги. Нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
0: Как люди путешествуют в 30, в 40 и в 50 лет, узнаем минут через 5 на радио Си.

0: Золотые хиты. 7.24 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, сегодня днем до плюс 20. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
0: Очень похоже на ту ситуацию, на ту историю, когда Таиланд кричал «приезжай купаться», «приезжай на ретриты», Сицилия кричала «приезжай фотографироваться», а зарплата сказала «езжай-ка ты на дачу». Радиусе с вами, доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама. Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
10: Приходите, так и сделаем.
9: А куда?
10: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
9: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
10: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
11: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио 7.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7:31 в Екатеринбурге, в сыны города плюс 9. За окном многообещающий рассвет. Яркое солнечное утро. Сегодня, кстати, последний теплый день этой осени. Сегодня днем до плюс 20. И сегодня завершится первый осенний месяц. Сегодня 30 сентября. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В России начала расти так называемая застойная безработица. Число россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза. При дефиците кадров на производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности, пишут «Известия», ссылаясь на Росстат. Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о сложении полномочий мэра Алексея Орлова на ближайшем заседании 12 октября. Об этом он сообщил сам порталу «Сигнал Урал». Орлов уходит в ЗАГС собрание. Сейчас он в отпуске. Его обязанности исполняет первый замглавы города Рустам Галямов. Теплая почти летняя погода задержится в Екатеринбурге до четверга включительно. В пятницу резко похолодает, ночью плюс 3, днем плюс 7, дождь. В выходные ночная температура может опускаться до 0, минус 2 и дождь со снегом. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 18-20. В Новоуральске, в Краснодаре.

ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Радио Си, золотые хиты. 7:40 в Екатеринбурге. Доброго вам утра. Хорошей среды. Сегодня 30 сентября. И сегодня есть повод узнать, кто же первым в мире сделал мертвую петлю на гидросамолете. Чем еще был знаменит тот самый летчик, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
3: ООО Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Уровень 122-660-002-36-93. 2026 год.
4: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм, 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка в Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских эмиссаров, на Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья и на проезжей Губахинской от Укромного переулка до Мурзинской. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в обе стороны, Космонавтов в центр.
1: Реклама.
6: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
7: Акция до конца сентября этого года.
8: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 сегодня днем, да, плюс 20. Сегодня еще один теплый, сухой осенний день. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал, самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Эхимурге без 5.8, в центре плюс 10. Когда от нас уйдет аномально теплая погода, узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. И еще узнаем, с какого числа начнутся прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Ну а после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгод.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО Озонбанк.
4: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, сегодня днем до плюс 20. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. На выборах за пост генсека ООН лидирует бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан. Прошло четвертое тайное голосование, пишет агентство Reuters. Гринспан получила 10 голосов поддержки, 3 против, 2 воздержавшихся. В июле и сентябре Ребекка Гринспан также лидировала в голосовании. В августе первое место занимала посол Гаяны в ООН Каролин Родригес Биркетт. Как писала ранее газета «Взгляд», и Ребекка Гринспан, и Родригес Биркетт призывали все стороны к диалогу по Украине. В России начала расти так называемая застойная безработица, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата. Количество россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза за год. Их примерно 226 тысяч человек. При дефиците кадров в производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности. Дольше всего работы ищут молодые люди и граждане предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта, охлаждение рынка труда, отмечает издание. Аномально теплая погода уйдет из Свердловской области в пятницу. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 20 градусов по области, завтра днем уже плюс 15. В Екатеринбурге завтра без существенных осадков, по области небольшие дожди, обещает Росгидромет. В пятницу 2 октября ночью уже плюс 2, плюс 4, днем всего до плюс 7. На выходные Росгидромет немного смягчил прогноз. По ночам от 0 до плюс 3 градусов, днем от 4 до 7. Осадки каждый день вплоть до вторника. Напомню, Свердловская ГАИ выпустила предупреждение к водителям: пора готовить машины к холодам. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Согласно расписанию на официальном сайте авиаперевозчика, на неделе с 5 по 11 октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Время полета 5 часов 25 минут. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно летают лишь самолеты авиакомпании Fly Dubai. Также с 26 октября прямые авиарейсы по этому направлению запустит авиакомпания «Победа». Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10, за окном яркое солнечное утро, но на улице ощутимо свежо. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 18,20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 30 сентября. В центре города плюс 10. Сегодня днем до плюс 20. Минут через 10 на радио «Си» узнаем, какие звуки крадет искусственный интеллект у звукорежиссеров, у саунд-дизайнеров и как они пытаются защититься от искусственного интеллекта. Еще мы поиграем в день рождения каждый день. А прямо сейчас на радио «Си» начинается вкусная игра. У нас уже готово очередное задание, конечно, вкусный приз. Это промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые, нужно угадать страну по ее национальным блюдам. Сейчас я назову несколько вариантов блюд. А вы дозваниваетесь на радио «Си», отвечаете правильно, угадываете страну, которую мы сегодня загадали, и получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон радио «Си» в Екатеринбурге 235-103,7. А блюда сегодня такие. Не очень привычно их называть, потому что они вообще не очень привычные для нас. Блюда такие. Калду верде, персебеш и паштейш де бакалъяо. Какую страну мы загадали? Телефон радио ИСИ 235-103,7. Звоните. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет» автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов, пробка на Московской от Фурманова до Куйбышева, на Грузовской от Репина до Московской, на Вильгельма де Гейнена от Сахарова до Краснолесья, на Крауля от Заводской до Репина и в Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Московская тоже в центр.
1: Реклама.
10: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
7: Акция до конца сентября этого года.
11: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.14 у нас проходит вкусная игра, где по блюдам вам нужно догадаться, какую страну мы сегодня загадали, а за правильный ответ промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Уже прозвучали такие блюда, как «Калдуверде», «Персебеш» и «Паштейш де Бакалъяу». Мне кажется, даже по моему произношению можно уже догадаться, какая это страна, но тем не менее давайте расширять свою кулинарную географию. Кто-то наверняка уже догадался, какую страну мы загадали. Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Догадались?
1: Я думаю, что это португальские блюда.
0: А как догадались?
1: А по названиям, потому что похоже на португальский язык.
0: Но блюда сами не пробовали, так понимаю.
1: Ну, только последние, которые...
0: Паштейш.
1: Я пробовал. Да, паштейш.
0: Как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Настя, действительно, речь сегодня про Португалию. И «Калдуверде», и «Персебеш», и «Паштейш де Бакалъяу». Вот, а что это такое? Знаете, как они выглядят? Как, что это за блюда такие?
1: Нет.
0: Нет? Я думаю, что мало кто сталкивался с португальской именно кухней. Давайте расширять свой кулинарный кругозор. «Калдуверде» — это густой суп из капусты и картошки с луком, чесноком и колбасой чоризо. «Паштейш де Бакалъяу» — крокеты из картофельного пюре и трески, обжаренные во фритюре. Ну и персебеш – деликатесные моллюски, которые растут на скалах, их добывают вручную и подают холодными, как закуску. Ну как, потекли слюнки у вас?
1: Да.
0: На это и расчет был, хорошо. Но такую кухню не пробовали пока еще, да?
1: Ну вот паштейш де нато только пробовала, но это сладкое блюдо.
0: Ну, заморскую кухню можете попробовать, можете заказать что-нибудь из любимого, близкого, не знаю, может, пельмени какие-нибудь, потому что промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов сегодня ваш. Поздравляю вас!
1: Спасибо!
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, подарки для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, Угарин 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно поиграем, но теперь уже завтра. Призов еще много, звоните, участвуйте. А буквально через 3 минуты начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. И телефон радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: Радио Си, золотые хиты, 8.22. В Екатеринбурге на Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день игра для тех, кто не прочь строить себе еще один праздник в году, для тех, кто любит повеселиться, поучаствовать, дозвониться быстрее всех. Да, скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7, а дозвонившись первым, получите билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 12 марта. Если это ваш день рождения, набирайте скорее 235-103.7. В игре 12 марта. Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. 12 марта в игре. Телефон 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
0: А ведь действительно, с помощью звуков можно уже создать себе определенную картинку, но пока все это выглядит, как будто кто-то пытается зарегистрировать алфавит. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
12: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
13: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
14: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Телефон рекламной службы 235 0905.
16: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Якиморге половина девятого на Радио Си проходит игра. День рождения каждый день. И в такое солнечное, прекрасное осеннее утро до нас звонилась Елена. Елена, вы, чувствую, где-то в пути, в дороге, да?
1: Да, на работу еду. Последний рабочий день сегодня у меня.
0: Ну, я надеюсь, вы в отпуск потом пойдете.
1: Длительный отдых.
0: Да вы что, насколько длительный?
1: Настолько, насколько душа захочет.
0: Серьезно? Вот прям так вот? Увольняетесь, что ли?
1: Да.
0: Вот это да. А настроение как у вас?
1: Прекрасное. Такое же, как погода сегодня.
0: Ну, видимо, работа уже где-то поднадоела. Позади почти. Полюбовно расстаетесь?
1: Да, да, все хорошо.
0: Чем занимались?
1: Я была инженером.
0: Ну, отдохнуть-то планируете прежде всего?
1: Обязательно.
0: Или новую работу искать уже? Нет пока?
1: Нет, сначала отдых, да.
0: Слушайте, как здорово. Редкий человек нам такой дозванивается, что вот оставляет работу позади и встречает новый день, новую жизнь буквально. Хорошее настроение. Слушайте, Лен, ну, чтобы у вас настроение было еще лучше, получите билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма».
1: Супер, большое спасибо.
0: На здоровье. Немного про само шоу, информация на правах рекламы. Это симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы. Вселенная будущего – голограмма 3D, проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева, напротив стадиона «Екатеринбург-Арена», без возрастных ограничений.
2: А я рад, что я выиграл на Радио Си.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы каждое буднее утро. Завтра обязательно поиграем. 8.31 в Екатеринбурге на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
5: Доброе утро. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, пишет РБК. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте на участке от Екатеринбурга до Балтыма. На 23-м километре скоростной трассы ограничение 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс, пишет Е1. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня принимает «Ладу» из Тольятти на УГМК-арене. Начало матча в 19.00 по уральскому времени. «Автомобилист» в последних матчах выглядит стабильнее за счет активности в атаке и преимущества домашней площадки, отмечает «Спорт.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Все до конца.

0: естественно и стабильно. Проконсультируем по...
1: 16. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня принимает «Ладу» из Тольятти на УГМК-арене. Начало матча в 19:00 по уральскому времени. Как пишет sports.ru, в последних матчах «Автомобилист» выглядит стабильнее за счет активности в атаке, а также преимущества домашней площадки. Официальный курс доллара 84,43, евро 96,06.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
7: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 10, за окном яркое солнечное осеннее утро, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 18-20.
2: Реклама.
9: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
10: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
9: А в качестве уверена?
10: Ну...
9: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
11: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
12: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 30 сентября. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшнюю среду. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. И разыграем пару билетов на концерт группы «Пицца» для лиц старше 12 лет. А вопрос сегодня вот такой. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Принимать будем по одному варианту. Подумайте, набирайте 235-103-7. Это телефон Радио Си. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? По одному варианту. Какой страх? Звоните. 235-103-7. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяца. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну отлично! Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22-22-181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Московской от Фурмана до Куйбышева, на Московской от Хомякова до Куйбышева, на Волгоградской от Хасановской до Белореченской, на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев и на Шевской от Красных Командиров до остановки Шевская. Самые загруженные магистрали – Космонавтов в центр, 8 марта в центр и Московская тоже в центр.
1: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
9: Акция до конца сентября этого года.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.17 в центре Екатеринбурга плюс 10 сегодня днем, да, плюс 20. Ну а прямо сейчас на Радио Си гороскоп. Узнаем, кому из знаков зодиака повезет сегодня больше всех.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
0: Как мы путешествуем в 30, 40 и в 50 лет? Какие цели и какие задачи у таких путешествий? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:22 в центре Екатеринбурга плюс 10. На Радио Си разгадываем невероятный вопрос. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А я по конкурсу.
0: Да, можно? Давай, конечно. Какой страх вспомнили?
1: Страх громких звуков.
0: Громких звуков? Как догадались?
1: Пугаюсь. Да не знаю. Коллективным разумом на работе.
0: Как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Настя, а вы пугаетесь громких звуков?
1: Ну, я, да.
0: Но сейчас можно сделать погромче. Можно коллегам всем своим сказать спасибо за то, что поддержали, помогли. И порадоваться вместе.
1: Спасибо.
0: А как же остальные страхи, например, аэрофобия? Или боишься пауков, каких-нибудь жуков?
1: Ну, это же не все боятся.
0: Не все. Ну, не с рождения, да?
1: Ну, да. Ну, я думаю, что у детей вообще же страхов особо нет.
0: Ну, вот как раз кроме громких звуков и страха падения. Два врожденных страха, оказывается. А все остальное, как думаете, откуда берутся?
1: Ну, я думаю, что люди влияют все-таки. Вот взрослые, которые там говорят «ай, ой». И ребенок сразу считывает реакцию и начинает тоже этого бояться.
0: Ну, как правило, да, остальные страхи мы внедряем в свою жизнь, основываясь на опыте, там, культуре, воображении, родительской осторожности. Даже вот в новостях в СМИ, может быть, какие-то страхи у нас появляются. Настя, ну вы сегодня бесстрашно дозвонились на Радио Си, выкроили время на работе. А чем занимаетесь?
1: Мы работаем в закупках.
0: Настя, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. За это получаете пару билетов на концерт группы «Пицца».
1: Спасибо.
0: Пару слов про сам концерт. Информация на правах рекламы. «Пицца» — это узнаваемое сочетание хип-хопа, фанка, регги и джаза. Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями «Лифт», «Романс», «Фары» и другими. Концерт состоится 4 ноября на сцене «Дивса» для зрителей старше 12 лет.
1: А я Шатова Анастасия, Сафтор Чермета. Разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
0: Очень похоже на ту ситуацию, на ту историю, когда Таиланд кричал «приезжай купаться», «приезжай на ретриты», Сицилия кричала «приезжай фотографироваться», а зарплата сказала «езжай-ка ты на дачу». Радио Си с вами, доброе утро и хорошей среды.
2: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11, сегодня днем до плюс 20. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. В аэропорту Кольцово ограничен прием и выпуск самолетов. Также беспилотная опасность объявлена в соседнем Пермском крае. Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителя из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные ожидается похолодание, возможен мокрый снег с дождем, минусовые отметки по ночам. На отдельных участках дорог, возможно, гололедица, говорится в сообщении, пишет «Комсомольская правда». Молодость в России заканчивается после 35 лет, для молодых ученых в 39. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По классификации Всемирной организации здравоохранения, люди молоды до 45, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня добавится немного облаков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 18-20. В Первоуральске, Краснотуринске и в Новоуральске плюс 17-19. В Нижнем Тагиле плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си великолепная Энни Ленокс и Eurythmics. The Miracle of Love. Прекрасная музыка для такого осеннего, яркого, солнечного дня. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей среды. Сегодня 30 сентября. Да, завершается сегодня сентябрь. Приближается октябрь. И мы это уже скоро почувствуем. Впереди на радио Си небольшой музыкальный стоп. Прекрасная музыка. Мистер Данос. Неторопливый хит «О-ла-ла». И через минуту настоящая песня-история. Это Чиж и компания. «Вечная молодость» на радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.
0: Вкус победы особенно сладок, если выигрывать на радио Си во вкусной игре. Ведь и приз у нас очень аппетитный промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играйте и побеждайте. Ловите наши кулинарные задания по будням после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.
10: В коморке ж

0: На радио ИСИ Лабуш, Be My Lava и чуть раньше группа Пицца, на концерт которых мы разыгрываем билеты всю эту неделю в невероятном вопросе на радио ИСИ. А невероятный вопрос у нас с 9 до 10. 11.31 в Екимурге, в центре города плюс 15, днем до плюс 20. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, а прямо сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Для защиты Калининградской области Россия может использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в Ирландии. Идет речь о ситуации, если страны НАТО попытаются изолировать регион от остальной территории России, пишет газета «Известия». В Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы. Росавиация временно приостановила прием и выпуск самолетов из-за объявления беспилотной опасности. По данным онлайн-табло Кольцова, задерживаются вылеты 3 рейсов в Москву, 2 в Санкт-Петербург, 3 в Сочи, а также в Саратов, Стамбул и Нижний Новгород, пишет «Новый день». Хоккейный автомобилист сегодня принимает «Ладу» из Тольятти на ОГМК-арене. Начало матча в 19.00 по уральскому времени. Автомобилист в последних матчах выглядит стабильнее за счет активности в атаке, отмечает sport.ru. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
0: В центре Екатеринбурга уже плюс 15. Сегодня еще потеплеет, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио ИСИ.

0: радио Си Backstreet Boys в Екатеринбурге без 15:12, но в последнюю четверть каждого часа на радио Си кто-то вспоминает, а кто-то знакомится с хитами золотой коллекции. В этом выпуске у нас Дэрон Хейс, Саник и уже скоро Адриано Челентано, Сюзанна.
1: Золотая коллекция радио.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Золотая коллекция. Радио «Сі».

Это Дэрон Хейс на радио Си. Strange Relationship в золотой коллекции. 11.58 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра, уже во второй осенний месяц. А сейчас на радио Си музыка понятная без слов. Сразу после чего встречайте Катю Григорьеву.

0: Екатеринбурге 12.02. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Там заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам передового сдерживания, предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ, пишет «Коммерсант». Режим беспилотной опасности объявили по всему Уральскому федеральному округу. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Напомним, в УРФО входят Свердловская область, Челябинская, Курганская, Тюменская, а также ХМАО и Ямал. Жителей просят сообщать обо всех подозрительных объектах по номеру 112. Предупреждение о возможной атаке беспилотников в Свердловской области было объявлено в 8.43. Росавиация приостановила работу аэропорта Кольцово. Задерживаются более десятка рейсов на вылет. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте на участке от Екатеринбурга до Балтыма. На 23-м километре скоростной трассы ограничение скорости 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс, пишет Е1. И напоминает о том, что в прошлом году Серовский тракт стал рекордсменом по числу штрафов за превышение скорости. Долгое время ограничение действовало на 12-м километре трассы из-за колеи. По данным ГАИ, штрафы получили 180 тысяч водителей. Молодость в России заканчивается после 35 лет. Для молодых ученых – в 39. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни критерии молодости могут быть пересмотрены. Ранее он же заявлял, что возраст молодежи в России следует поднять до 40 лет. И объяснял это тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. Отмечу, что по обновленной классификации ВОЗ Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 45 лет, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Реклама.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
5: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: И о погоде. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». Завтра будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 16.
2: Реклама.
6: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
6: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 13 дней первого в Екатеринбурге. И еще раз выражаю благодарность этому сентябрю. И думаю, многие со мной согласны. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю прекрасного рабочего дня. Что касается музыки, впереди это дискотека «Авария». Если хочешь остаться, Радио Си, золотые хиты.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Прексалин противовирусная, 20 таблеток.
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: 20 на часах. Это Радио Си. Сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Ван Гелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Ван Гелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Ван Гелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Ван Гелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Ван Гелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Руссесом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Ван Гелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто. Но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Ван Гелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Ван Гелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Ван Гелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Ван Гелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Ван Гелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Ван Гелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Ван Гелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Ван Гелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.

0: Радио Си, 103.7 FM, 12.30. Прямо сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева. Спонсор у «Наши машины» – официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Добрый день. Самолет с сообщением «Дубай» Тель-Авив благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают израильские СМИ. По данным издания, сообщение о захвате судна компании «Флай Дубай» было связано с конфликтом и даже дракой двух пилотов, пишет «Москва-24». С октября по всей стране повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Так, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле рост составит 12,9%, в Красноуральске – 15,2%, в поселке Рефтинском – 20%. Уральские компании вошли в список Forbes. Так, на 50-м месте оказался Томинский ГОК, принадлежащий РМК, с прибылью 34 миллиарда 900 миллионов рублей. На 59-м месте в списке Forbes Синара стройкомплект, на 63-м Уральские авиалинии, пишет Ядин. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65. Акция до конца сентября
0: этого года. Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 16.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 13:54. Это Кэти Перри, Hot and Cold. Еще один женский заводной голос ждет нас в начале третьего. Это Cher Believe. А в конце этого часа Сантана. Музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые форты и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня. Это Радио Си. Сейчас новости Людмила Гусева.
1: Добрый день. Противоречивая информация поступает об инциденте на борту самолета компании Fly Dubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Одного из пилотов рейса заподозрили в попытке разбить самолет. Такую версию приводит израильская газета Inet. Напомню, во время полета из Дубая в Тель-Авив экипаж самолета передал код о захвате воздушного судна. Связь с экипажем была потеряна, но восстановилась через несколько минут. Сообщалось, что на борту якобы подрались пилоты украинского и российского происхождения. Сейчас идет их допрос. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревогу объявляли по всему УРФО 8.43. Росавиация приостанавливала работу аэропорта Кольцово. Там задерживаются самолеты. У храма на Крови в Екатеринбурге могут построить пешеходный мост. Идею предложил на форуме 100+ Технобилд директор компании «Алкута» архитектор Алексей Куковякин. По его словам, улица Карла Липкнехта разрезает территорию между двумя храмами. Пешеходный мост объединит пространство между ними. В свою очередь, девелопер «Принцип» предлагает создать в центре Екатеринбурга большой парк, объединяющий Харитоновский сад, скверы у «Космоса» и парк у стадиона «Динамо». Проект показали на совете неравнодушных граждан с участием мэра Алексея Орлова, пишет портал 66. Аномально теплая погода уйдет из Свердловской области в пятницу. Завтра днем уже плюс 15. По области небольшие дожди, обещает Росгидромет. В пятницу 2 октября ночью уже плюс 2, плюс 4. Днем всего до плюс 7. На выходные Росгидромет немного смягчил прогноз. По ночам от 0 до плюс 3 градусов, днем от 4 до 7. Осадки каждый день вплоть до вторника. Напомню, Свердловская ГАИ выпустила предупреждение к водителям. Пора готовить машины к холодам. Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18.05 в Кольцово прибудет сборная команды Намибии, в 20.05 сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене 3 октября в 17.00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: И о погоде. В четверг будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 16.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: плодотворно трудимся под любимые песни. Это Радио Си. В Екатеринбурге 14.11, и у нас великолепнейшие музыкальные планы. Борис Гардинер, Мадонна и Мартин Гаррикс, а еще Монокини. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 14:22 сейчас. За окном яркое солнце и плюс 17. Но завтра 1 октября. Южный ветер сменится на северо-западный. И, возможно, пойдет дождь. А в субботу минус 1 и снег. Когда-то это должно было случиться. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного рабочего дня. Конечно же, под любимые песни «Бурито» дальше и «Мани». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: половина третьего в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Сейчас выпуск новостей. С нами Людмила Гусева, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Добрый день. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, подданные Омана и Арабских Эмиратов, сообщил 14-й канал Израиля. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив. После сигнала о захвате Боинга Израиль отказал в посадке. Борт приземлился в Саудовской Аравии. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте. На 23-м километре ограничение 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки или проигнорировавших их, ловит дорожный комплекс, пишет Ядин. На смену летнему теплу в ближайшие дни на Средний Урал придет глубокая осень. По ночам в выходные температура может опускаться до минус 3 градусов. Местами пройдет дождь с мокрым снегом, сообщили в пресс-службе «Уралгидромета», пишет областная газета. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа «Теннет» только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Акция до конца сентября этого года.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 16.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Без 3:03 в Екатеринбурге. В начале 4-го обещаю вам роскошный музыкальный нон-стоп. Ничто не будет отвлекать нас от лучших хитов последних десятилетий. А в конце часа Диего Модена и Жан-Филипп Один. Музыка, понятная без слов, на радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. Пилоты Боинга, которые устроили дебош в кабине самолета компании Fly Dubai, подданные Омана и Арабских Эмиратов. Об этом сообщил 14-й канал Израиля. Также на борту оказался резервный экипаж пилотов в рамках учений. Он и взял ситуацию под контроль. Сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Израиль отказал в посадке, борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Россиян на борту этого Боинга не было, сообщили агентство РИА Новости в Генконсульстве России в Дубае. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России 9-го созыва на первом пленарном заседании парламента. Он занял пост в третий раз подряд. Первыми зампредами спикера стали Ирина Яровая от фракции «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. Выборы депутатов Госдумы, напомню, прошли с 18 по 20 сентября. Явка избирателей составила 59,8%, напоминает «Москва-24». Около 20 авиарейсов задержались сегодня в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Росавиация вводила ограничения. Так, изменение времени вылета коснулось рейсов в Москву и Петербург, а также в Сочи, Саратов, Стамбул, Нижний Новгород, Самару и другие города. В среднем время задержки составляет от 2 часов до 7, пишет агентство ТАСС. Аэропорт закрывали из-за объявленного с утра в Свердловской области режима беспилотной опасности. Также режим угрозы от дронов вводили по всему Уральскому федеральному округу. На смену летнему теплу в ближайшие дни на Средний Урал придет глубокая осень. По ночам в выходные температура может опускаться до минус 3 градусов, днем подниматься не выше плюс 7, рассказали областной газете в пресс-службе «Уралгидромета». 1 октября в регион придет холодный арктический фронт. На севере местами ожидаются дожди. Теплая и малооблачная погода останется в четверг только на юго-востоке региона. В пятницу 2 октября существенно упадет атмосферное давление. Во многих районах области пройдут дожди, в горах дожди с мокрым снегом. В субботу 3 октября в большинстве районов дождь со снегом, пишет областная газета. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.
0: И о погоде. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 16.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио Си, 103,7 FM. В Екатеринбурге 15:31. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Уборочную технику Екатеринбурга начали срочно готовить для уборки снега и льда. На Урал идет арктический воздух. Может установиться временный снежный покров в ближайшее время. В мэрии прошло специальное совещание. Пока для зимней уборки переоборудовали около половины коммунальных машин, пишет «Новый день». В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с телеведущим, журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Его проводили аплодисментами. Похороны пройдут сегодня же в Подмосковье в закрытом режиме только для друзей и близких. В Екатеринбурге начали строить 75-этажный небоскреб «Парус» недалеко от бизнес-центра «Высоцкий». Девелопер проекта, бизнесмен Андрей Гавриловский, название небоскреба «Парус» отсылает к творчеству Владимира Высоцкого. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: прекрасная новость. Эти выходные на Радио 7 мы посвящаем музыканту, голос которого можно угадать с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд со Стингом». Каждый час на 103.7 FM будут звучать лучшие песни. Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет. А Стинг, «Englishman in New York», ждет нас уже через несколько минут на Радио 7.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так.

0: Плаза, Щербакова 4, 0+.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио 7.

0: 16.31 на Радио Си. Выпуск новостей. С нами Александра Короткова. Спонсор ООН «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Глава государства напомнил, что новому парламенту предстоит утверждать федеральный бюджет. Все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены в полном объеме, заявил Владимир Путин. Рядом с Высоцким в Екатеринбурге построят еще один небоскреб. В нем будет 75 этажей. К реализации проекта многофункционального комплекса «Парус» уже приступили, заявил губернатор Денис Паслер. Во всех школах России со следующего года появится единое школьное телевидение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Контентом школьного ТВ будут ролики и фильмы, которые полезны в том числе в учебном процессе. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Акция до конца сентября этого года.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООН «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 5-7, днем завтра до плюс 16.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием. На радио Си из этого сделали целую игру. По будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры – ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев. Или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118 774 603 57 30. Город Москва.

0: С нами только что Гарри Стайлз, Adore You, на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, далее включаем Мурата Насырова «Я — это ты, ты — это я». Вот буквально недавно в интернете наткнулся на видеоролик, который, оказывается, есть в сети, я про него не знал, как Мурат Насыров в Челябинске презентует эту песню и насколько тепло ее принимает публика, хотя на тот момент люди слышали эту песню впервые. Насладимся хитом буквально через минуту на радио Си.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 990 000 рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
7: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
8: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Тельняховская. Строение 86. Офис 36. Огранд 122-660-002-36-93.
9: 2026 год.
10: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от Березовского тракта до моста через железную дорогу. Плотно на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На Сибирском тракте от Активистов до Восточной. Здесь скорость потока всего 3 км в час. Машину отмечу от переходного переулка до Фурманова. Ленина стоит от Луначарского до 8 марта. Самая загруженная магистраль сейчас – это Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 990 000 рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
6: Акция до конца сентября этого года.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Реклама. Осень дарит нам много вкусных впечатлений, и вкусная игра на Радио Си – одно из них. На этой неделе продолжаем путешествовать по кухням мира и продолжаем дарить промокоды Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше. Саваш Радио.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей тамповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
4: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио 7.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На Радио Си золотые хиты. Мы только что послушали Roxette «Fading Like a Flower». От классического поп-рока перейдем к новинкам. У нас через минуту Тедди Свимс, «Мистер Know It All». Но пока новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Сербия продлила договор на поставки российского газа. В Белграде сообщили, что соглашение пролонгировано до конца этого года. При этом информации о подготовке новых контрактов пока нет. Коммунальную технику в Екатеринбурге начали готовить к зиме. Половина парка ДЭУ уже переведена на зимний регламент. Тракторы готовы прометать от снега дороги и тротуары и обрабатывать их противогололедными материалами, пишет «Новый день» со ссылкой на мэрию Екатеринбурга. Готовы к зиме и полигоны для вывоза снега. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат получил название «Аллергарда». Об этом пишет РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, временами ночью до плюс 7, днем до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: сейчас, наверное, тоже многие уже идут в сторону дома. Финал рабочего дня. Все рабочие чаты уже у многих закрыты. Наслаждаемся прекрасным вечером в компании Radio C. Для вас «Танцы минус» только что. Ну а дальше не пропускайте новинку. Тейм Импала и Дженни. «Дракула» на Radio C.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Трудовая, Березовский тракт от Мурзинской до ИКАДа, плотно на Сибирском тракте, на Декабристов от Активистов до Чапаева, Артинская стоит от проспекта Космонавтов до Армавирской улицы, Березовский тракт, Трудовая от Горького до Мурзинской, Куйбышева от Бажова до 8 марта. По магистралям самые загруженные – это Космонавтов – Центр, Восточная к ЦПКИО, Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама.
10: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
11: Акция до конца сентября этого года.
6: Радио «Си». 103.7 FM.

0: нами только что Джордж Харрисон. Зажигательный хит «Got my mind set on you». Много интересного и дальше. Через минуту предлагаю насладиться, например, голосом Celine Dion «A New Day Has Come» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Осень, время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Сегодня прям потрясающий осенний вечер. Думаю, что многие по такой вот погоде с удовольствием прогулялись после рабочего дня. Вы слушаете Радио Си, только что Ума Турман, дальше Уикенд. А сейчас у нас интересная тема. Встречаем Анну Романову на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Ты можешь победить в гонке. Win the race. Modern Talking. Только что на Радио Си. В Екатеринбург, кстати, скоро привезут машину, которая всех, ну или почти всех, может в гонке победить буквально. Разгоняется она до 450 км в час. Это редчайший Bugatti.

0: Audi V16 Mistraль оранжевого цвета. Скоро он будет кататься по улицам Екатеринбурга. Но ирония в том, что в пробках ему, видимо, так же надо будет стоять, как и всем нам. Дальше Evanescence, Пол Маккартни, Hope of Deliverance. И начнем золотую коллекцию с Сандры на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181, адрес офиса 8 марта 110.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: Наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На радио «Сия» ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». 6 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Сибирский тракт», «Декабристов» от «Активистов» до Чапаева. Плотно на «Трудовой» на «Березовском тракте» от «Мурзинской» до «Якада». «Якад» стоит от «Березовского тракта» до 16 километра. «Космонавтов» отмечу от «Турбинной» до улицы Челюскинцев. Здесь скорость потока всего 4 км в час. Самые загруженные магистрали сейчас это Малышева к центральному стадиону, Космонавтов в центр, Ленина к Визу.
1: Реклама.
12: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
13: Акция до конца сентября этого года.
14: Радио «Си» 103.7 FM.
15: Золотая коллекция «Радио Си».

Luminescence на радио Си в финале золотой коллекции часа. Brainstorm дальше, maybe, покажем музыка, понятная без слов. Слушаем турецкого музыканта Турхана Юкселера на радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Уже предстоящей ночью на территорию региона вторгнется холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области, а с пятницы уже на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода станет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние 2 года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 84.43, евро 96.06.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой, но все-таки дождь. Ночью до плюс 7, днем до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте считать звонки и вручать приз от Радио Си. Сегодня это билеты на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд 6+.» Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться до Радио Си. 235-103-7, набирайте номер Радио Си. 235-103-7, играем в третий звонок.
2: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
4: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Тениховска. Строение 86. Офис 36. Уголен 122-660-00-26-93.
5: 2026 год.
6: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
2: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений на 5 баллов сейчас. Крупнейшее скопление машин – это Репина, Светлореченская, Суходольская, от Шайтанской до Черемшанской улицы. Здесь скорость потока 7 км в час. Кольцовский тракт, Луганская, Машинная стоят от переходного переулка до Фурманова. Плотно на ЕКАДе от Рижевского тракта до моста через железную дорогу. На Сибирском тракте от Активистов до Восточной улицы и отмечу Щербакова от Прониной до Павлодарской. Самые загруженные магистрали – это Ленина к Визу, Восточная к ЖД вокзалу.
2: Реклама.
7: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз.
1: Здравствуйте, я какой, первый или второй?
0: А почему думаете, что вы один из первых?
1: Так захотелось мне.
0: Хорошо, выполняем ваши хотелки. Вы номер один.
1: О, спасибо, здорово.
0: Всегда рады.
2: Здравствуйте, меня Юрий зовут.
0: Юрий, вы номер два. Вам передавать приветы.
2: Я хочу передать большой привет своим друзьям, Дмитрию, Ксении, Артему, Саяну, всему городу Екатеринбургу. Пусть скорее наступит пятница.
0: Ждете финал рабочей недели или что-то в пятницу запланировано?
2: Рабочей недели.
0: Понятно. Держитесь.
2: Спасибо.
3: Здравствуйте. Меня зовут Рустам.
0: Рустам, ждете пятницы?
3: Вы, конечно, вообще очень сильно.
0: Да, пятница, похоже, сегодня это актуальная тема, но давайте о главном. Вы у нас номер три, и давайте вручу вам классный приз, чтобы ждалось
3: Вау!
0: Да, чтобы ждалось особенно приятно, вы получаете пару билетов на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд». Поздравляю еще раз.
3: Премного благодарен вам от души, чистое сердце. Так давно пытаюсь дозвониться до вас.
0: Ну, самое главное, что у вас это получилось. Далее на правах рекламы. Музыканты являются участниками престижнейших джазовых форумов и виртуозно исполняют разные направления джаза. От мейнстрима и бипопа до джаз-рока и смуз-джаза. Концерт состоится 17 октября на сцене детской филармонии для зрителей старше 6 лет. Дальше у нас Black Wonderful Life на Радио Си.
4: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзовская 63.
5: До конца месяца этого года.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. С вами Роман Калашников и дальше «Золотая коллекция». Для вас «Рикстон», также вдохновляющий хит «Queen», «Show must go on», «Шоу должно продолжаться», и начнет Билли Джоэл нашу «Золотую коллекцию» Радио Син.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси Алант 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Космонавтов от Ломоносова до Полевой, на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной, на Космонавтов от Яката до Бакинских комиссаров, плотно на Репина, Светлорищенской, Суходольской, от Шайтанской до Черемшанской улицы.
1: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа «Тенет». Только до 30 сентября. «Тенет Т4Л» от 1 миллиона 990.

0: 90 тысяч рублей. В салоне «Черри и Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри и Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65».
1: Акция до конца сентября этого года.
2: Золотая коллекция

Это Рикстон. Цепляющая история «Me and my broken heart» — «Я и мое разбитое сердце». Дальше хит «Army of Lovers» — «Obsession». Это через 6 минут. Пока же музыка, понятная без слов. Для вас мелодия «Back to Life» — «Фидель Уикетт».

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на Радио Си.
1: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЛ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56, евро 94.88.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают облачный с прояснениями день, временами небольшой дождь, ночью в Екатеринбурге до плюс 7, а днем будет до плюс 16. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Такой негромкий, но при этом цепляющий, обволакивающий голос Шаде с Муза Пирейта. Великолепная вещь, только что на Радио Си. К музыке мы вернемся через пару минут. У нас високосный год на старте метро. А сейчас поговорим об автомобилях на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора – бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
4: Реклама.
5: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на лента.ком.
8: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
9: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
8: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
10: Телефон рекламной службы 235 09 05.
11: Радио Си.

0: Всегда хорошая музыка на Радио Си.
1: Песен еще не написанных.

0: Полина Гагарина, «Кукушка» на Радио 7, музыка, которую мы любим. С нами дальше Том Уолкер, «Leave a Light On», этот хит буквально через полторы минуты, а пока время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
4: Добрый вечер, Екатеринбург.
5: Радио

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра, в четверг, ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 7, а днем в Екатеринбурге до плюс 16. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это «Русский размер. Лети» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Летим далее. У нас музыкальный нон-стоп впереди. Много интересного. Кашин, например, «Catch». Раньше «Lightback». И сейчас «Дуа Липа». «Гудини». Такая динамичная, драйвовая песня.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Люксембург, 10 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра в четверг ждать от погоды. Обещают синоптики облачный с прояснениями день, временами небольшой, но все-таки дождь, ночью до плюс 7, днем до плюс 16.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си. Мы встретимся.

0: Радио Си, романтический вечер. У нас дальше Джеймс Блант, You are beautiful, ты прекрасна. Эту любовную балладу включаем через полторы минуты, а пока время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, ночью плюс 5-7, днем до плюс 16.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

Радио СИН на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Давайте послушаем знаменитого французского музыканта Жана-Мишеля Жара. «Оксиджен» на Радио СИН. Пока, друзья.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.